печально, ты светом добра озарила свободу. Станция двигатель Лёндра. Ты моя румба, ты моя самба, ты моя сальса, ты моё танго. Ты манавали, валюмай на болтай. В этих объятиях со мною летай.